0: lahzalar mohiyati, umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Маркес радиосы.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Ёж, ойле.
3: Востоке.
4: Лакетма.
5: Озашке.
2: Ёж, ойле.
3: Ай-я-я. Востоке.
5: Оу.
3: Ман яхш курасм хали, а?
5: Албатта, джанам.
3: А, манам сиз яхш кураман.
5: Ёж.
3: Ман хичем унутмисизмы?
5: Йове, Озаш, сан унуту боладым.
3: Ташап кетмисиз, а?
5: Лекин бунусиге жооп бермейма.
3: Nima?
5: Agar sandan oldin o'lib qolsam.
3: Do'stoki, unaqa demay. Agar mabodo sizdan oldin men o'lib qolsam, hech kimga qaramayman deb so'z berasmi?
5: Albatta so'z beraman. Lekin mabodo
6: o'lmay qolsang-chi, azob.
3: Nima?

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Марказ радиоса.

ты меня и храни. Нужно посмейся, можешь заплачь, будь с собой, пока я с тобой, пока я с тобой.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Радио Маркет.

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Радио «Маркес».

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Маркес радиосы.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Маркет радиосы.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа. Марказ радиосы.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: В столице 23 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Таркент Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Козларычульпу.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.